0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: На Урале 7 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.

0: код города 3537.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В Орске плюс 15 градусов, днем до плюс 25. Также в Ясном в данную минуту плюс 13, днем до 22. Дождь с грозой в Ковандаке, Медногорске плюс 12, днем до 23. В Оренбурге плюс 18, днем до 27 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Может,

чуть-чуть ваше сообщение с самого утра. Андрюх пишет: поздравляю свою любимую супругу Марину с днем рождения. Пусть все мечты и планы сбываются. А также какие у нас тут послания. Всем привет от Олега Малкина, пожалуйста. Привет из Москвы от Миши. У вас вообще там ранюха. Ну и также Петр писал: ну что, встретили июль, макушку лета. Давайте о плохом не будем. Давайте пускай будем считать, что у нас все лето еще впереди, хотя не забывай о том, что оно неожиданно имеет свойство заканчиваться. Используй каждую секунду, используй портал смотри.радио для сообщений и музыку для того, чтобы проснуться. Майя Мишель и ОСП. Смотри радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: хит. На все времена.
1: Look out of heaven, изгнанный с небес, песня американского певца Бруно Марса с его второго студийного 2012 года. Сингл с песней стал крупным хитом, войдя в десятку лучших в мире.

Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 17 градусов, днем до 25. Также возможны осадки. В Ясном плюс 14, днем до 22 возможен дождь. В Кондаке, Медногорске плюс 15, днем до 23. В Оренбурге плюс 20, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
8: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Валерий Леонов посетил Беляевский район с рабочим визитом. Он осмотрел школу, где плитка у входа пришла в негодность, и обсудил с директором и администрацией замену покрытия на асфальт и ремонт крыльца. Замминистра также посетил спортивную школу, районную больницу, детскую поликлинику и комплексный центр социального обслуживания, где обсуждались конкретные потребности. В ходе визита он поблагодарил волонтеров группы ЗОВ, своих небросаем, и участников активного долголетия за их труд. Передал бензопилу для передовой и сделал пожертвования на поддержку военнослужащих. Волонтерский корпус «Единой России» и активисты «Молодой гвардии» расчищают территорию в Бугуруслане после ливней. На данный момент подтоплены 6 домов и 69 участков. Спасатели откачали более 50 тысяч кубометров воды. Скважины работают нормально, питьевая вода подается без перебоев. Спортивные активисты разбирают завалы, вывозят мусор и помогают по заявкам. Жители участвуют в ликвидации последствий, волонтеры работают круглосуточно, идет адресная доставка гуманитарной помощи. Комиссия оценит ущерб, после чего жители получат компенсации. Дефицит кадров в IT-сфере в России по итогам прошлого года достиг 1 000 000 человек. За год нехватка специалистов выросла еще на 300 тысяч. Об этом сообщил советник гендиректора российской телерадиосети Дмитрий Фролов. По его словам, особенно не хватает специалистов по информационной безопасности с практическими навыками. Похожая ситуация сложилась и в медиа. Одной из причин называют недостатки образовательных программ и слабую связь обучения с запросами работодателей. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: традиция уже на «Смотри радио». Надо прям, знаете, сделать так, чтобы глаза закрываться перестали, а танцевать хотелось все больше. «Diving to the Ocean» поможет следом, также «Maroon 5», и будем знакомиться с праздниками на 2 июля.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Обещанный календарь с событиями на 2 июля. И напоминаем, 2026. То иногда забываешь, какой год идет подряд. В общем, сегодня Всемирный день собаки. Поздравьте своего четвероногого друга. Или сколько там у него у вашего. Праздник трезвенников и язвенников сегодня. Ну, знаете, и обращайте внимание побольше на это. День сюрпризов. Сделать что-то приятное. Всемирный день НЛО или День уфолога. Также все популярнее и популярнее становится вновь и вновь. Еще День реки Лены. Далее День дирижабля. Можно Дашку поздравить. У нас подушка шоу. Также Международный день спортивного журнала. Еще у нас День малинового чизкейка. Ну и приятного аппетита, да, пожелаю. А вот из-за границ пришли к нам. День я забыл. Вот так вот из Америки. Неплохо. Удобно. Ну и в целом все. Информация была предоставлена сайтом kalend.ru. Всем хорошего.

0: Реклама.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси-лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси-лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
4: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 17 градусов, днем до 25, возможен дождь, в Ясном плюс 15, днем до 22, возможны осадки. Также в Ковандыке, Медногорске плюс 15, днем до 23, в Оренбурге плюс 20, днем до 27. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Прокуратура Советского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда. В ходе нее выявлено, что руководство стоматологической клиники не доплачивало 7 сотрудникам за работу на местах с вредными факторами. На основании проверки прокурор района направил представление об устранении нарушений трудового законодательства. Оно рассмотрено и полностью удовлетворено. На основании постановления прокурора директор клиники привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. В настоящее время трудовые права работников восстановлены. Администрация Оренбурга объявила госзакупку. Чиновники ищут организацию, которая доставит в город почти два десятка единиц спецтехники. Все это техника приобретается в...
3: Что, поплыла?
2: Утро,
3: не
2: оно
3: инсульт,
2: такое.
3: Все хорошо.
2: Вот какой-то неразговорчивый, не языка, болтающийся.
3: Давай.
2: Вся эта техника приобретается в лизинг, то есть организация, которая выигрывает торги, купит ее на свои средства, оформит свою собственность в течение 60 дней с даты заключения контракта и передаст оренбургским предприятиям. Предприятия будут пользоваться техникой постепенно в течение 3 лет и расплачиваться за нее. В Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год более чем на 8%. В мае он составил 25 400 рублей. Такие данные содержатся в докладе ведомства «Социально-экономическое положение России». В документе также отмечается, что средняя месячная зарплата в стране в апреле 2026 года превысила 109 тысяч рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%. Кроме того, в Росстате заявили, что объем ввода жилья в период с января по май уменьшился на 21,7% до 35 миллионов квадратных метров. Показатель сравнивался с данными за первые 5 месяцев 2025 года.
3: Ты знаешь, так бы закончился. Упал. Давай дальше.
2: Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек. 100 тенге 16 рублей 11 копеек. Юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп. Давай узнаем, что интересного подарит нам этот четверг.
2: Овен.
1: Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, этот промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем стечении событий.
2: Телец.
1: Этот день хорошо бы провести в тишине и спокойствии.
2: Близнецы.
1: Если вы будете продолжать в том же духе, превратитесь в памятник собственным идеалам. Может, это и неплохо, но в ваших же интересах быть несколько мобильнее.
2: Рак.
1: Сегодня, возможно, придется чем-то пожертвовать, сознательно упуская какой-то шанс. Утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.
2: Лев.
1: Безусловно, именно с хаоса все и начиналось, однако, устраивая хаос в собственной жизни, не стоит надеяться на то, что это приведет к хорошим результатам.
2: Дева.
1: Измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко. Как бы оно ни приобрело первоначальный вид, как только вы отвернетесь.
2: Весы.
1: Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться.
2: Скорпион.
1: Сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция на готовность помочь.
2: Стрелец.
1: Сегодня стоит заняться денежными вопросами, такими как напоминание начальству, что неплохо бы повысить вам зарплату.
2: Козерог.
1: Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой.
2: Водолей.
1: Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе, однако вы сможете выступить в качестве сильнейшего катализатора.
2: Рыбы.
1: Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Информация была предоставлена сайтом igneo.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на

0: хит на все времена.
1: «Выше» — это песня, написанная российской певицей Нюшей в 2011 году. Ну и композиция была выпущена как пятый сингл из ее дебютного альбома. Сингл дебютировал на 47-й позиции.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 350000.
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Поговорим о погоде прямо сейчас. В Орске у нас плюс 19 градусов. Днем до 25 возможен дождь. В Ясном плюс 16, днем до 22. В Кондаке-Медногорске плюс 18, днем до 23. В Оренбурге плюс 21, днем до 26. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 19-летний студент из Орска пытался украсть 3 пачки сыра на сумму 1400 рублей из магазина «Лента». Инцидент произошел в апреле, когда молодой человек спрятал сыр под одежду и попытался покинуть магазин без оплаты. Его остановила сотрудник охраны. Ранее он уже привлекался за мелкое хищение, поэтому на этот раз возбудили уголовное дело. В суде он признал вину и раскаялся. Октябрьский районный суд Орска приговорил его к штрафу в 7 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. С 1 июля в аэропорту Оренбурга начала действовать новая система парковки. Для удобства водителей привокзальную площадь разделили на 4 зоны. Ближе всего к терминалу расположена зона высадки и посадки пассажиров. Здесь можно находиться до 15 минут бесплатно, после чего парковка станет платной. Оплатить парковку можно наличными или банковской картой через терминалы. Для автомобилей, внесенных в Федеральный реестр транспортных средств инвалидов, парковка на специальных выделенных местах останется бесплатной. В Москве число угонов автомобилей за последние годы сократились в 15 раз. В 2012 году в столице зарегистрировали больше 7,5 тысяч таких преступлений. Сейчас не больше 500 в год. В московском главке МВД связывают это с современными системами контроля и работой сотрудников госавтоинспекции. 3 июля столичная госавтоинспекция отмечает 90 лет со дня образования. В ведомстве также заявили, что Москва остается одним из самых безопасных регионов страны по ситуации на дорогах. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: подзаряжаем батарейку, отсмотри радио. Погода у нас постепенно становится все теплее. Плюс 19 в Орске, днем до 25. Да, возможно, осадки, но уже прям потеплее. Да и к выходным вроде как жару совсем обещают. Так что давайте согреваться, давайте питаться вот этим витамином солнца, да и сочными хитами. Богдан Медведи, пицца, Долс, Мэри Крэмбрери и Офенбэтч.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Фред всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехни день здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: В Орске плюс 19, днем до 25. Также возможны осадки. В Ясном плюс 16, днем до 22. В Кувандыке, Медногорске плюс 18, днем до 23. В Оренбурге плюс 21, днем до 26 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Такой вот веселый, руссконародный. Слушай, мне прям балалайки не хватает. Прям в пляс сейчас пойду.
3: Да, прям Домбаровка.
2: Всем привет, кстати, кто нас слушает из Домбаровки.
3: Давай, давай.
2: Терминал в форме оренбургского пухового платка станет новым воздушными воротами региона, способными принимать больше жителей Оренбуржья и туристов. Ажурная модульная сетка фасада создала сложности с сотовым сигналом. Но инженеры Билайна нашли решение. Компактные базовые станции внутри здания обеспечивают покрытие 4G по всему терминалу, включая зоны...
3: 4 что?
2: G.
3: 4G.
2: По всему терминалу, включая зоны досмотра, регистрации, залы ожидания и выходы на посадку. Клиенты могут смотреть видео, слушать аудиокниги, общаться в мессенджерах и использовать голосовую связь. Какую?
3: 4G.
2: Прям нет! Самая такая высоким качеством, которое...
3: V-O-L... Не, давай, V-U...
2: Нет!
3: Нет, это...
2: Какую?
3: Вольта.
2: Вольта, правильно. Да. Терминал также оснащен фиксированной сетью для быстрого и надежного проводного интернета, что позволит административным службам и арендаторам эффективно вести бизнес. Прокуратура Оренбургской области направила в суд дело о мошенничестве с материнским капиталом. В 2021 году руководитель кредитного кооператива и риэлтор завысили стоимость квартиры, что привело к переплате 150 тысяч рублей. Они представили в пенсионный фонд ложные данные о цене жилья, незаконно получив еще 150 тысяч. Общий ущерб составил 300 тысяч рублей. На имущество обвиняемых стоимостью более 300 тысяч рублей наложен арест.
3: Ты знаешь, если бы прям реально деревенские новости были, 4G... Там новости читаешь.
2: После ВУ читать, да?
3: Про вот этого читаешь, такое, чтобы ему пусто было.
2: Чтобы ему пусто было. Выгнали сегодня коров, с утра подоили, пастух запил, лошадь хромая и так далее, да?
3: Ну или мы.
2: Или мы. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. По сравнению с 2024 годом доля расчетов бумажными деньгами выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. При этом специалисты советуют иметь при себе небольшую сумму на предвиденный случай, а основную часть свободных средств по-прежнему хранить в банке. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен для всех сообщений.
3: Эх! Не так надо.
2: Все!
3: Вот так надо. Да, хорошего утра.
0: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
0: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом». Липка и лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Блиц-заправка.
1: А это значит, гонг пробил, разыгрывать бензин, радовать наших водителей и так далее. Так, ну, 21-103-7 набирайте, я пока вот буду сейчас включать, отключать линию, кому-то из вас повезет не попасть. Давайте, 3, 2, 1, да вот давайте так. Нет, еще разочек, а еще один звонок, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, как вас зовут?
2: Андрюха.
1: Андрюха, у тебя сегодня возможность бензин забрать. В автомобиль водишь?
2: Да, вожу.
1: Отлично, мы тогда тебе желаем удачи. Сейчас будет 45 секунд. Я задам тебе 5 вопросов с двумя вариантами ответа. За каждый правильный твой ответ будешь получать 4 литра. Готов?
2: Поехали.
1: Хорошо, поехали. 3, 2, 1. Итак, в каком году был выпущен первый советский автомобиль? 1923, 1924.
2: Второй вариант.
1: Хорошо, современный БелАЗ вмещает свыше скольки тонн? Свыше 80 или свыше 100?
2: 80.
1: Хорошо, ступица – это элемент рамы или колеса?
2: Колеса.
1: Хорошо. Как называется жесткая деталь автомобиля, обеспечивающая мягкую езду? Рессора или вал?
2: Рессора.
1: Хорошо. Чего, согласно песенке шофера, не страшится настоящий водитель? Ни дождя, ни слякоти, ни гвоздя, ни жезла.
2: Ни дождя, ни слякоти.
1: Ни дождя, ни слякоти. Это, да, конечно, верно. Так, Андрюха, давай разбираться. Смотри, действительно, выпущен был первый советский автомобиль в 24-м году. Современный БелАЗ, единственное, ты не угадал, вмещает свыше 100 тонн, а не 80. Ступица – это правда, элемент колеса, жесткая деталь автомобиля, обеспечивающая мягкую езду – это рессора. И чего согласно песенке шофера, не страшится настоящий водитель, конечно, ни дождя, ни слякти. Поэтому 4 из 5, соответственно, 16 литров бензина. Они твои, мы тебя поздравляем.
2: Супер,
1: спасибо. Огонь. Вообще, можешь передать свое послание.
2: Так, ну, прежде хочу передать всем вам, ведущим, потом пожелаю всем хорошего рабочего дня и хорошего настроения прекрасного.
1: Все, красавчик, трубочку не клади, сейчас за эфиром пообщаемся и расскажу, как забрать тебе твой бензин, пока услышим Мадонну.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: О погоде сейчас в Орске. Плюс 21 градус. Днем до 25 возможны осадки. В Ясном плюс 18. Днем до 23 также возможен дождь. В Кувандыке, Медногорске плюс 19. Днем до 23. В Оренбурге плюс 23. Сейчас днем до 26. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Школа на Гудроне отмечает 3 юбилея: 80 лет основания, 60 лет второго корпуса и 70-й выпуск. Здание обветшало, последний капитальный ремонт был 20 лет назад. Директор понимала вопрос о капремонте, областное руководство включило школу в программу. Строители начали работу 1 июня. 20 человек ведут работы ежедневно. Уже наполовину демонтированы старые конструкции. Планируется замена инженерных сетей, окон, дверей, установка системы видеонаблюдения и безопасности, а также закупка новой мебели. Ремонт разделен на 13 этапов и завершится до 1 июля 2027 года. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел повторный прием сирот из Оренбургской области. В апреле они жаловались на отсутствие положенного жилья. Сегодня молодые люди сообщили, квартиры или сертификаты они получили. Один из заявителей проходит службу в зоне СВО. Ему тоже выделили благоустроенную квартиру. Двое пожаловались на проблемы: удаленность от социальной инфраструктуры и некачественный ремонт. Бастрыкин получил продолжить контролировать этот вопрос. Руководитель областного СУСК Вячеслав Зудерман доложил, правительство выделило дополнительные деньги на покупку квартиры для сирот. В Оренбурге 56 участников СВО из числа сирот имеют преимущественное право на жилье. Бастрыкин подчеркнул, нарушение их права должны вести к возбуждению уголовных дел. Выпускники, планирующие пересдать ЕГЭ 8 июля, должны подать заявление до 6 числа включительно. Пересдача ЕГЭ в 2026 году пройдет в два этапа. 8 июля – физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки и письменная часть. 9 июля – математика, базовая и профильная, обществознание, история, биология, география, иностранные языки, устная часть. При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена с базового на профильный или наоборот. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ловим рабочий дзен и начинаем, соответственно, путь в этом четверге. Я думаю, все-таки он в основной массе будет проведен где-то на работе или там по делишкам будем бегать, так что сил нам понадобится много. Готовимся к пятнице. Дальше Эва Макс на заряде, Троуз и Бруно Марс, а также календарь, в котором будем разбираться вместе.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Что было, что было, что было, то прошло. Да. Да, ну нет, конечно, так выпуск не закончится. 2 июля, четверг. Итак, какие события? Всемирный день собаки. Поздравьте четвероногого друга. Еще у нас отмечает сегодня праздник трезвенников и язвенников. Знаете, есть такой день сюрпризов. Можно сделать не только собаке, да, но еще и тем, кто чуть-чуть важнее, наверное. День реки Лены. Всемирный день НЛО и день уфолога. В одном сегодня понаблюдайте. Да, наверное, за небом ночным. День дирижабля. Далее у нас Международный день спортивного журналиста. Еще отмечается у нас из-за границ пришедший день «Я забыл». Ну, если что, у вас отмазка готова на сегодня. И день инженера-теплотехника тоже из-за границ пришел. Информация была предоставлена сайтом karen.ru. Впереди Егор Крид, Эрти Касти. В этом части также гороскоп.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летних. Дневного отдыха выгодно покупай.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

here.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, поговорим об астрологии немножечко, давайте. Ну, ignio.com незаменимо нам в этом помогает знать чуть больше. А сегодня, кстати, второй у нас июль, кто забыл.
2: Овен.
1: Так вот, сегодня вы можете просто по простоте своей душевной допустить промах, которому сами были бы, возможно, и не придали значения.
2: Телец.
1: Сегодняшний день хорошо бы провести в тишине и спокойствии, созерцая нечто приятное взору.
2: Близнецы.
1: Если вы будете продолжать

0: том же духе превратитесь в памятник собственным идеалам. Может, это неплохо, но в ваших интересах быть несколько мобильнее.
1: Рак.
0: Возможно, вам придется чем-то пожертвовать, сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.
1: Лев.
0: Безусловно, именно с хаоса все и начиналось, однако, устраивая хаос в жизни, не стоит надеяться на то, что это в обязательном порядке станет началом чего-то нового.
1: Дева.
0: Измените то, что, по вашему мнению, требует изменения, но не уходите далеко.
1: Весы.
0: Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться.
1: Скорпион.
0: Сегодня от вас может потребоваться немедленная реакция и готовность помочь.
1: Стрелец.
0: Сегодня стоит заниматься денежными вопросами, такими как напоминание, например, начальству, что неплохо бы вам поднять зарплату.
1: Козерог.
0: Вы, возможно, чересчур резко форсируете события. Во-первых, это повышает сопротивление, а во-вторых, вас могут посчитать выскочкой.
1: Водолей.
0: Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе, однако вы сможете выступать в качестве сильного катализатора.
1: Рыбы.
0: Сегодня у вас появится шанс восстановить когда-то сожженный мост. Итак, слушаем мы Маршала Джефферсона, Оссиану, а также Fast Family. Все для того, чтобы это утро прошло максимально танцевально.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Хит. На все времена.
1: Итак, немножечко поговорим о музыке. Сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас диджей Лейла, Single Lady, также известный как «Give Me Your Heart». Вышел, кстати говоря, в 2008 году.

0: Реклама.
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Оренбургской области сокращается поголовье сельскохозяйственного скота и производство мяса. По данным Оренбургстата, на конец мая 2026 года в регионе насчитывается более 515 тысяч голов крупного рогатого скота, около 144 тысяч свиней и 306 тысяч овец и коз. За последние 5 лет поголовье свиней уменьшилось почти наполовину, а производство свинины снизилось с более четверти до 10% от общего объема мясной продукции. Основное место занимает мясо птицы, доля которого составляет более половины всего производства. Объем производства мяса сократился на 27%. При этом производство молока и яиц выросло на 3,18% соответственно. Оренбургский областной суд подтвердил приговор руководителям компании «Аттракцион-сервис» и «Винтаж», а также главному инженеру за крушение цепочной карусели в мае 2023 года, в результате которого пострадали 20 человек. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасности. Суд установил, что аттракцион был запущен без регистрации и проверки гостехнадзора, что привело к обрушению. Виновные получили условные сроки от 2 до 3 лет и штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Им запрещено заниматься эксплуатацией аттракционов на 2 года. Апелляция изменила порядок возмещения ущерба, отложив рассмотрение гражданских исков и отдельное производство. В России предложили День любви, семьи и верности сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его мнению, дополнительный свободный день позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного дня станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, уверен общественник. Он также предложил рекомендовать региональным властям и работодателям вводить такой выходной для семьи с детьми. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: И очередной час, чтобы сделать что-то полезное и продуктивное. Давайте им пользоваться, а то в следующий раз в 12 часов уже Женька спросит, чем мы там занимались, и подведем итоги. Так, пока же Оффенбэтч зададит нам ритм. Юль Савичева также присоединяется. Ёлка, Оливер Сри и Робин Шульц.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: И свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
6: Смотри радио.
7: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
8: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
9: Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

0: Йода на очередной розыгрыш двух билетов в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка 21-103-7. Набирайте, будем рады вручить их вам. Остается только в течение 45 секунд назвать 10 слов на заданную тему. Всего лишь практически, знаете, получается сколько там, 5 секунд на слово практически, да? Не так сложно, казалось бы, но попытайте удачу и вы отправитесь вечерочком или завтра в Центральный парк кататься там на каруселях. 21-103-7, код города 3537, набирайте. Пока давайте зачитаю на правах рекламы же. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением, категория 0+. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Ну что, как вас зовут?
1: Меня зовут Надежда.
0: Надежда, ну что, давайте попробуем, соответственно, с вами победить. У вас что-то так шумно там на дороге, что ли?
1: Да,
0: да. Хорошо, давайте попробуем. Итак, 45 секунд для вас. Я предлагаю, знаете, вам какую тему? Косметика. Вот что связано с косметиком, с уходом там и так далее. Давайте попробуем. 45 секунд. Время для вас начинается. Поехали.
1: Крем, BB-крем, пудра, хайлайтер, тушь, тени, губная помада, блеск для губ, увлажнение, крем для лица, гель для бровей, хайлайтер был. Так, краска для бровей.
0: Да достаточно, слушайте, я больше удивлен тому, что у нас есть BB-пудра.
1: BB-крем.
0: BB-крем, да, что там, BB, интересное название. Ну, в любом случае, вас поздравляем, и два билета в Центральный парк достается вам. Да вам спасибо за дополнительные познания в области косметики. Можете передать ваше послание?
1: Ну, передаю всем привет, кто меня узнал, кто слушает ваше радио. Желаю всем прекрасного настроения и отличного рабочего дня.
0: Спасибо большое. Трубочку не кладите. Ну, а мы продолжаем. У нас уже здесь не BB-крем, а, наверное, держимся за руль в BB и немножко отправляемся по своим делам дальше. Тиесто пока послушаем и Beautiful Place. Сделай громче. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
3: в ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: хит. На все времена.
1: Ocean Drive и трек под названием Without You вышел в 2009-м. Там лирический герой выражает теплоглощающую, даже отчаянную любовь. Давайте слушать.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
1: Для лиц старше 16 лет.

Ну а не ночь, а день для откровений. Тут уже вам обеспечит Макс Мочалов. Рад его приветствовать в студии. Я же пожелаю вам, давайте, максимум сегодня поработать, чтобы в пятницу было не стыдно уходить на заслуженные выходные. Удачи вам!

0: на Урале полдень. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Специалисты РВК Орск обновили сети водоснабжения в поселке Нагорный, заменив 55-метровый участок водопровода в районе домов 3, 5 и 7. Ранее здесь часто фиксировались повреждения. Работы осложнялись наличием коммуникаций. Перед заменой участка провели обследование, диагностику и согласование с властями. Также заменили запорную арматуру и обустроили колодцы. После завершения работ проверили новый участок на прочность, герметичность и надежность. Аналогичные работы ранее провели на улице Луначарского, где заменили 105-метровый участок. В Оренбурге 5 человек, включая заместителя гендиректора дорожного предприятия и руководителя коммерческих фирм, предстанут перед судом за мошенничество и отмывание денег. С 2021 по 2024 год они завышали стоимость дорожных материалов, похитив из бюджета более 144 миллионов рублей. Деньги передавались на подконтрольные счета под видом возврата займов. Следствие арестовало имущество на 105 миллионов рублей и 16,5 тысяч долларов. Один из фигурантов лишился недвижимости, машины, счетов на 300 миллионов по иску прокурора. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развития общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
4: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Сегодня ваш день тем самым лучшим, чтобы мысли о том, что он последний, вас не посещали. Хотя Nickelback заявляет, что такие мысли помогут вам любой день сделать ярче и веселее, что, собственно, мы ежедневно делаем здесь, в эфире «Смотри радио». Лучшая музыка поможет, так что ловите Хьюгела. Будет Хамалей Наваи и Темпер Сити уже далее в эфире.

Реклама. Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefis.com.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Не сомневайтесь, друзья, если чего-то сегодня очень хочется, давайте к этому стремиться вместе с вами и заполучить ваше распоряжение побольше сил, чтобы сегодня хорошенько поработать, должно быть для вас основной задачей. Так что давайте заряжаться вместе здесь в эфире «Смотри радио», и поможет, конечно же, лучшая музыка. Так что заглядывайте к нам на портал «Смотри.радио», пока мы вместе с вами наслаждаемся группой «Моя Мишель», будет «Ауткаст», и я, Настя, скоро.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Уровень воды в реке Урал в Орске достиг 314 сантиметров, поднявшись на 5 сантиметров за сутки. В Оренбургской области ситуация стабильная, кроме реки Большой Кинели Бугуруслана, где уровень воды поднялся на 29 сантиметров. На других гидропостах в Оренбурге без изменений 230 сантиметров, Илек 257 сантиметров плюс 2 сантиметра за сутки, Сакмару, Татарские Карагалы 250 сантиметров плюс 3 сантиметра за сутки. На Эреклинске в водохранилище уровень воды 244,37 метров, сброс 141 кубический метр в секунду, приток 91 кубический метр в секунду. В Оренбурге директор коммерческой компании обвиняется в сокрытии более 7 миллионов рублей от налоговой. В 2025-26 годах он уводил деньги через третьих лиц, избегая принудительного взыскания. Задолженность погашена, вину признал, ущерб возмещен. Следствие просит судебный штраф, дело направлено в суд. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Ян Ландратова рассказала, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По ее словам, по соображениям безопасности и для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой работы по обмену. Ландратова добавила, что стороны поддерживают контакты, списки людей для обмена прорабатываются. Омбудсмен также выразила надежду на скорый результат. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами врываемся в очередной час сегодняшнего дня. И этот четверг украшаем не только лучшей музыкой, но и, конечно же, возможностью себя порадовать. Особенно воспользуйтесь этим моментом в обеденный перерыв, который продолжается. Тем, кто наслаждается обедом, приятного вместе с нами. Давайте сделаем этот днюк еще приятнее. Поможет нам Deep End, Егор Крид, Артик и Асти и Токио. Ну а прямо сейчас Ирбокс слушаем.
2: Смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер» – 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город, межгород» для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: цифровой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Обсудим интересные моменты, связанные с автоиндустрией. Не только здесь автоэксперты. В эфире «Смотри радио». Илья Дорогов, Константин Макаров. Доброго дня.
2: Привет, привет всем. Привет, Орск, Оренбуржье, Россия, страна, мир. Здравствуйте все.
3: Да, друзья, всем день добрый. Ну что, я сегодня
1: бензин?
3: Опять...
1: Добрый день, бензин?
3: Ну, на самом деле... Ладно, давайте. Смотрите, значит, ситуация следующая. В условиях топливных ограничений, которые в настоящее время действуют более чем в 40 российских регионах, нередки случаи, когда водители пытаются договориться с операторами заправок.
2: Да ладно.
3: Да, предлагая деньги за получение больше количества топлива.
2: Да, ну то есть вот эти вот 14 кубов, которые, да, вылезли.
3: Так вот, друзья, по словам юристов, такая взятка подпадает под уголовную статью, а именно под 204 статью УК РФ, то есть коммерческий подкуп. А вот наказание, за которое, соответственно, вот за это все, может стать лишение свободы. Поэтому, друзья, если вы решите заниматься вот таким вот делом, имейте в виду, что это уголовно наказуемое преступление.
2: Да что ж такое-то?
3: Ну, понятно. Так, значит, идем далее. Владельцы китайских автомобилей в России массово отказываются от ОСАГО.
2: Почему?
3: Илья,
2: интересно.
3: Ответь на этот вопрос.
2: А что я ответь на этот вопрос? Я массово отказываюсь от каска.
3: Так вот, по данным ШОТ, причиной являются заниженные почти в 5 раз цены на запчасти в справочниках РСА, из-за которых страховых выплат не хватает на ремонт.
2: Да.
3: Представляете?
2: Ладно.
3: Да, причем сообщается, что в некоторых регионах доля автовладельцев без полиса уже превышает 50%.
2: Ну, кстати, да, это почему-то странно.
3: По факту многие считают страховку просто-напросто бесполезной, соответственно, при ДТП выплаченных денег просто не хватает на все запчасти. Ну, и, соответственно, как вы поняли, да,
2: проблема... Знаешь, как мне нравится такой подход, не хватает. Но, а если у вас не будет ОСАГО, то у вас денег не будет вообще. Ну, то есть, как бы...
3: Ну, как вариант,
2: типа,
3: да.
2: Мы не заплатим вам 6500, но вот нам выплатили вместо, там, 400 тысяч, которые мы посчитали 200. Не будем мы вот платить. Вот все, сами себя накажем.
3: Смотрите, в Национальном автомобильном союзе отмечают, что реальные цены реально значительно выше. То есть, и приводятся примеры. Например, бампер передний Haval Jolion по рынку стоит порядка 31 тысячи рублей.
2: Так.
3: По каталогу он стоит 5,6 тысячи рублей.
2: То есть, ну, это по какому каталогу?
3: По каталогу запчастей РСА, то есть стоимости деталей в РСА.
2: Тогда, пожалуйста, РСА, дайте доступ к своему сайту, открывайте магазин, мы будем у вас заказывать.
3: Ну, да.
2: Но за такие цены вообще с превеликим удовольствием.
3: Да. Вот в качестве примера тоже. Амода C5 тоже по практически 30 тысяч рублей в реале стоит бампер, а здесь около 6 тысяч. Тена Т4 бампер стоит, внимание, 72 тысячи рублей против 30 тысяч, который указан в каталоге. Ну, даже,
2: кстати, они на Авито где-то смотрят?
3: Я или не знаю.
2: Подержанные, побитые какие-то. Где такие цены?
3: Причем глава, значит, Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что цены на запчасти растут тут быстрее, чем их пересматривают в справочниках.
2: Так никогда не было таких цен. Какой 5 тысяч рублей за бампер?
3: Вот я тоже, честно говоря, не понимаю.
2: Какой сюр. Не, я согласен, что это действительно не очень приятно, но еще раз, отказываться от ОСАГО, где ты платишь там от 6 до 10, окей, в зависимости от какого.
3: И, в принципе, у тебя есть возможность получить 400, ну,
2: да,
3: максимум,
2: да? Ну, хотя бы так. Это уже хоть
3: хотя
2: что-то.
3: Хотя бы так. Вот я тоже, в принципе, думаю, что, наверное, это как-то неправильно,
2: да,
3: все,
2: конечно,
3: это дело. Отказываться.
2: Конечно.
3: Вернее, не доплатить эти деньги, в итоге там не получить максимум 400
2: тысяч. Видишь, у нас какой момент? У нас, к сожалению, нельзя выбирать. То есть некоторые люди, например, мы бы взяли просто ОСАГО, каска, и не платили бы за ОСАГО. То есть каска же, это же тоже страхование. Страхование. Но у нас почему-то обязательно тебе надо и ОСАГО, и каска, по-моему, платить, если мне не изменяет память.
3: Ты имеешь в виду про новый автомобиль?
2: Да.
3: Зачем обязательно? Нет, это твое дело.
2: То есть это чисто каска?
3: Нет, зачем? У тебя обязательно ОСАГО,
2: да,
3: а вот каска как бы не обязательно.
2: Так я тебя наоборот, если бы я взял каска, ОСАГО мне надо покупать?
3: Конечно,
2: надо.
3: Обязательно.
2: Вот я тебе о чем и говорю, то есть было бы логично.
3: Это два разных вида страхования. Это страхование тебя...
2: Это одни денежки из моего одного кармана.
3: Это ответственность. ответственность перед другим владельцем ОСАГО,
2: да.
3: А каска — это уже твоя личная ответственность за твои вещи личные, которые могут быть
2: если
3: повреждены.
2: Если ты, по-моему, виноват, там в зависимости
3: нет,
2: от...
3: Нет, нет. По каско ты можешь отремонтировать только свой автомобиль, машину, да? А по ОСАГО ты ремонтируешь...
2: Я в этом плаваю, не буду
3: да, автомобиль пострадавшего, если ты в этом случае виноват. Ну, вот как-то так.
2: Понятно.
3: Вот такие новости на сегодня.
2: Ладно, Кость, спасибо большое. Друзья, не отказывайтесь от каска. Давайте будем честными. Даже
3: не отказывайтесь от бензина.
2: Да. И не борщите. Себе залили сколько надо и катайтесь в удовольствие. Все. А дальше у нас будет хорошая музыка, которую будет звучать в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.
2: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Реклама. Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Вместе с вами, друзья, заполняем этот день яркими эмоциями. Музыка, конечно, помогает, но ваши впечатления нужны нам больше всего. Так что заглядывайте на портал smotri.radio и освещайте там, как проходит ваш четверг. А мы, конечно же, поможем его сделать чуточку громче. Fast Family скоро присоединится, так что двигаем дальше.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39. 22 49 39.
3: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Специалисты РВК Орск обновили сети водоснабжения в поселке Нагорный, заменив 55-метровый участок водопровода в районе домов 3, 5 и 7. Ранее здесь часто фиксировались повреждения. Работы осложнялись наличием коммуникаций. Перед заменой участка провели обследование, диагностику и согласование с властями. Также заменили запорную арматуру и обустроили колодцы. После завершения работ проверили новый участок на прочность, герметичность и надежность. Аналогичные работы ранее провели на улице Луначарского, где заменили 105-метровый участок. В Оренбурге 5 человек, включая заместителей гендиректора дорожного предприятия и руководителей коммерческих фирм, предстанут перед судом за мошенничество и отмывание денег. С 2021 по 2024 год они завышали стоимость дорожных материалов, похитив из бюджета более 144 миллионов рублей. Деньги передавались на подконтрольные счета под видом возврата займов. Следствие арестовало имущество на 105 миллионов рублей и 16,5 тысяч долларов. Один из фигурантов лишился недвижимости, машины и счетов на 300 миллионов по иску прокурора. Представители поколения Z массово отказываются от получения водительских прав, предпочитая такси и общественный транспорт. Почти каждый третий опрошенный признался, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Более половины участников исследования считают, что личное авто в городе теряет смысл из-за развития общественного транспорта, велосипедов и приложений для заказа такси. Кроме того, почти 80% респондентов заявили, что предпочли бы потратить деньги на отпуск. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Мочалов на радио Хит.
1: Вместе весело шагаем по этому дню и помним самое главное, чтобы вы там не заскучали, не сбивайтесь с волны и делайте громче. Лучше музыка поможет вам быть в тонусе, а мы поможем вам также с нами делиться эмоциями на портале smotri.radio. Ловите Зиверт с новинкой, будет Мэн Ноэр, также Мэйзик и Маршал Джефферсон уже дальше.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Компания «Окна Фаворит».
1: Город Орск. Проспект Мира, 16.
0: Телефон 35-00-00.
2: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь».
7: Подробности на смотри.радио.

0: Продолжаем наши музыкальные приключения здесь в эфире «Смотри радио». Подходим к этому с огоньком, чтобы ваш лето точно был жарким. И, конечно же, второй день июля мы тоже украшаем по-летнему. И вместе с вами готовы тоже пойти на разного рода ухищрения, чтобы наводить настроение абсолютно каждому. Для начала громкость поднимаем выше и вместе с нами активно тоже двигаемся под ритм от «Инфинити», «Соль Фордера» и «Алексей Воробьев». Уже далее слушаем.
1: Поймай настроение. Смотри, раз.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны. Сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Твой хэппи-энд в эфире Серёга Лазарев, Полина Гагарина. Озвучили, что делаете вы, чтобы сегодняшний день был тоже ярким, счастливым и радостным. Этим всем делитесь с нами на портале smotri.radio. Туда рассказывайте, как и с кем проводите в этот денек. А мы пока читаем то, что уже прилетело. Всем большой привет. Подскажите всем, что мы делаем ярче настроение с помощью музыки. Конечно же, так и делаем. Написала нам Юлия, за что большое спасибо и за отличный привет лично для меня, Юленька, от меня объятия и большой-большой-большой привет. Ну и, конечно же, ваши пожелания не только. Все это ждем на портале smotri.radio и вместе с нами там же танцуем. Ну, а вам может украсть этот денек нам елка, будет ли Лимбискит и Медуза уже далее в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: дома.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле.
0: Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Семья — это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет», город Орск, Воснецова, 21, телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту самую минуту, друзья, в городе Орске плюс 20 градусов. Сегодня вечером будет плюс 21, облачно, в Ясном, друзья. В эту самую минуту плюс 23 градуса. Вечером будет плюс 20, также в Кувандыке и Медногорске. За окном плюс 23, вечером будет плюс 21, возможен дождь. В Оренбурге в эту самую минуту плюс 25, вечером будет плюс 24, также облачный, возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: на Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске перед судом предстанет 44-летний москвич, сбивший пешехода на проспекте Мира в марте 2026 года. По версии следствия, он на «Ладе Ларгус» не уступил дорогу на нерегулируемом переходе, наехав на 22-летнего арчанина, который получил тяжелые травмы. Прокуратура утвердила обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, и материалы переданы в суд. Иностранец, которого должны были выдворить из России, сбежал на автомобиле сообщницы. Во время задержания он напал на полицейского, ударив его и пытался вытолкнуть из машины на скорости около 180 км в час. Его сообщница угрожала полицейскому отверткой и дважды ударила по ногам. Подсудимые частично признали вину, утверждая, что не создавали реальные угрозы. Суд приговорил иностранца к 2 годам лишения свободы общей колонии, женщину к 1 году и 6 месяцам и обязал выплатить полицейскому 230 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу. Купание в непроверенных водоемах может привести к инфекциям. Об этом в разговоре с РТ предупредила врач-эпидемиолог Анна Мартынова. Особенно внимательно стоит выбирать места для отдыха у стоячей воды, водоемов с большим количеством птиц или там, где рядом пасут сельскохозяйственных животных. Риск также повышает жара, большое скопление людей, промышленные стоки и неочищенные канализационные воды. Врач советует купаться только на оборудованных пляжах, а после плавания принимать душ и переодеваться в сухую одежду. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Наслаждаясь моментом, и, конечно же, здесь, в эфире «Смотри радио», мы всегда этим моментом готовы поделиться с вами. Ну и, конечно же, не забываем о том, что в Орске всегда найдется что-то такое интересное, что мы всегда рады осветить здесь, в эфире «Радио Хит», «Смотри радио». И прямо сейчас советую подключаться к нашей эфирной трансляции на портале «Смотри.радио» или через наши социальные сети. Видите, в эфирной студии у нас находятся организаторы представлений цирка «Золотой Африки» Роман Иванов и Герасимов Анатолий. Вам добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Отлично, рад, что вы сегодня добрались до нас, потому что у многих, я уверен, и наших телеслушателей, и не только, вопросов о том, что за цирк приехал, какое представление, что покажут и когда можно будет уже его посетить. Мы об этом сегодня обязательно все поговорим, но, конечно же, хочется в первую очередь вас поприветствовать здесь, в Орске. Я знаю, что вы уже не первый день тут к нам приехали и организовывали все здесь. Ну, и, конечно же, впечатления о Орске можно рассказать нам, мы всегда рады послушать.
2: Здравствуйте еще раз. В первую очередь хочу спасибо сказать радио Хит о том, что пригласили нас послушать то, что мы будем рассказывать.
1: Ну, мы всегда рады приходить почаще. Самое главное, чтобы было что рассказать и, конечно же, с нами поделиться.
2: Да-да-да. Вот, я хотел что сказать. Я в первую очередь... Мы были уже не первый раз, конечно, в Орске. Но это, конечно, было давненько. Но при этом я всегда помню, что Орск встречает очень позитивная, шикарная публика. Всегда встречала и встречает на ура, так как мы везем проект премиум-класса. Мы так и называемся, цирк с программой премиум-класса. Все будет по очереди рассказываться.
1: Это очень хорошо. Ну и, конечно же, уверен, за последнее время вы много где побывали. И вот действительно, гастроли завораживают многих, особенно молодые умы, которые такие думают, что это жизнь такая яркая, с приключениями. Вот об этих приключениях тоже бы хотелось бы узнать.
2: Вы знаете, в цирке каждый день это приключение. Я вам порой скажу так. Артисты, иной раз приезжая в город, они знают, у них есть, допустим, впереди город Орск. После Орска

0: круг в России, и каждый регион по-своему уникален, потому что есть своя изюминка. Ну, какая изюминка, это можно долго рассказывать. Почему? Потому что мы все это вживую видели, конечно, по телевизору. Ну и хотелось бы, конечно, как сказать, объяснить то, что мы доехали до Восточного Оренбуржья. А насколько я знаю, Орск – это у вас столица Восточного Оренбуржья, да, считается, да? Вот. И тем не менее, маршрут выстраивается в первую очередь за год вперед. А какие города будут по очередности в наших гастролях? И вот Орск совпал именно на летний период.
1: Прекрасно, да, тем более летом всегда хочется больше ярких эмоций, таких же приключений, и о том, как вы сможете, друзья, получить эти эмоции и отправиться в приключения вместе с цирком «Золото Африки», сегодня в эфире здесь рассказываем. Так что будьте на связи, особенно если хотите попасть на представление через специальный подарок. Можно, пожалуйста, в ручке я подержу. Пригласительный билет у нас есть вот такой, мы сегодня... Аж два будем разыгрывать таких вот билетиков. Напомню, смотреть нас можно в сети кабельного цифрового телевидения «Зебра». Открываете, смотрите, вот билетик в руках. Верчу, и кому-то мы сегодня его отдадим. Так что внимательно нужно слушать наш сегодняшний эфир. Мы расскажем много интересного о цирке «Золото Африки». И, конечно же, разыграем два пригласительных. Так что на связи оставайтесь. Пока лучшая музыка, и скоро вернемся.
2: Смотри, смотри. Радио.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале смотри.радио в разделе Хит-Мьюзик Чарт. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек «Dived Into Me». Строчку занимали Алок, Зева, Португал, The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
8: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Двигаемся активно по этому дню и, конечно же, улыбаемся. А как иначе? Ведь в нашей эфирной студии сегодня организаторы представлений цирка «Золото Африки» Роман Иванов и Герасимов Анатолий. Они принесли с собой не только много интересных историй, которые мы здесь озвучиваем. Так что скорее подключайтесь, смотрите нас через наши трансляции. Смотри, .радио, портал открывайте или же наши социальные сети. А в руках я верчу-кручу золотой, можно даже сказать, билетик на представление цирка «Золото Африки» на два лица. Это пригласительный. Сегодня мы таких разыграем два, так что внимательно нужно слушать наш эфир. И, конечно же, хочется подробнее узнать все-таки о том, чем программа цирка «Золото Африки» отличается от других программ ваших коллег и не только.
2: Чем мы отличаемся? Ну, в первую очередь, наша программа выстроена на высоком творческом, профессиональном и художественном уровне. Мы постарались сделать сценарий, чтобы было интересно не только деткам, но и взрослой аудитории, то есть взрослым родителям, бабушкам, дедушкам. Мы в первую очередь приглашали профессиональных режиссеров, те, которые со многими звездами работают. Сейчас многие, которые гастролируют по заграницам, артисты, ну, конечно, цирка, да, цирков. И мы приглашали такого режиссера, который сделал нам, ну, можно сказать, масштабное шоу. Масштабное шоу, конечно, это на суд зрителя, когда увидят нашу программу. Программу много рассказывать не будем. Держим все многое в секрете, в интриге. Почему? Потому что, ну, действительно, это тот уровень программы, который будет интересно всей семье. У нас так и называется слоган «Цирк для всей семьи».
1: Прекрасно. Но самое главное, конечно же, когда вот ну, с семьей идут на посмотреть, всегда кому что. Дети больше любят, конечно же, клоунов, там, мамы, я уверен, животных, ну, как этого. Папа, конечно же, хочет посмотреть, как там эквилибристы прыгают под куполом цирка. Но вот как раз хотелось поговорить о том, вот какой баланс находится в цирке, то есть о каких представлениях и каких выступлений, точнее, больше, вот, за зверьми, с людьми, а может быть, вообще с машинами.
2: Безусловно, вы правильный вопрос задали. Смотрите, если будем кратко...
1: Конечно, нам не надо подробности, мы все посмотрим потом сами.
2: Да, да. Спокон веков у нас еще с постсоветского пространства в первую очередь детям что нужно? Кто, вернее? Это животные. Угу. У нас они красивые, ухоженные, много животных. Значит, ну, конечно, изюминка наша – это тигры, львы, полосатые красавцы и красавицы.
1: Да-да-да, на баннере очень, ну, конечно, сильно, да, они выделяются.
2: Да, это изюминка, так и называется программа «Тигры среди львиц». Это раз. Второй момент. Взрослые мужчины, мамы, папы смотрят, конечно, на подачу. Кто чуть-чуть хотя бы понимает, да, в этом нашем движении. Это, конечно, костюмы красивые, это подача номеров, это высокий профессиональный уровень артиста, который не просто называет себя артистом, а это действительно артист большой буквы. А, естественно, каждый артист должен свой номер отточенно показать зрителю, чтобы все остались довольны.
1: Действительно так. Ну и, конечно же, чтобы наши телеслушатели тоже остались довольны, как я и обещал, будем разыгрывать пригласительные на два лица на представление цирка, который приехал к нам, друзья, и готов дарить вам не только свое золото, но и еще, конечно же, свои эмоции. Золото Африки у нас в городе, и как попасть на это представление, мы сегодня, собственно, здесь в эфире рассказываем. Самое главное, конечно же, к нам дозвониться по номеру телефона 21-103-7 и верно ответить на вопрос, который приготовили наши сегодняшние гости. Так что набирайте, не стесняйтесь. Мы же начинаем уже общаться с теми, кто к нам дозвонился. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
1: Как зовут?
3: Алексей.
1: Алексеевич, приятно. Как настроение сегодня?
3: Ну, отлично.
1: Так, если получишь пригласительный, аж на два лица, с кем отправишься?
3: С сыном.
1: Сыном, замечательно. А как сына зовут, сколько лет ему?
3: Матвей, 8 лет.
1: Здорово, если он нас слышит, пусть держит за папу кулачки, потому что сейчас нужно будет еще ответить нам на вопросик, и тогда только ты сможешь забрать свой подарок. Договорились?
3: Договорились.
1: Итак, озвучиваем тогда вопрос, и будет даже три варианта ответа, так что готовься выбрать верный.
2: Итак, Алексей, вам будет задан вопрос, и будет три варианта ответа. А как зовут нашего клоуна? Веселого, очень веселого клоуна в нашем цирке. Три варианта. Маня, Моня и Ваня.
3: Моня.
2: А значит, прочитали.
1: Внимательно. Действительно так, внимательно.
2: Молодцы, браво, поздравляю.
1: Да, потому что эта информация имеется в общем доступе. И мы как раз этим и хотели посмотреть, что и как у нас все знает. А где радостные возгласы, Алексей, не слышу.
2: Браво, браво, молодцы, с первого раза сразу.
1: Здорово. Ну и, конечно же, от тебя пожелания нашим гостям и вообще всем тоже передавай эмоции свои.
3: Ну, всем хорошего настроения и посещайте цирк, радуйте своих детей.
1: Здорово.
2: Спасибо.
1: Это
2: спасибо.
1: Точно верно, чтобы было веселее и ярче. Вы, друзья, вместе с нами тоже погружайтесь в историю цирка здесь, в нашей эфирной студии. А у нас будет еще один розыгрыш чуть позже, пока продолжим с лучшей музыкой.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Невероятно яркое и, конечно же, незабываемое шоу ждет каждого, кто будет присутствовать в городе Орске с 11 июля по 2 августа. Именно в эти даты в Орске будут присутствовать невероятные яркие артисты цирка «Золото Африки». Сегодня организаторы представлений цирка «Золото Африки» Роман Иванов и Герасимов Анатолий у нас здесь в эфирной студии «Смотри радио». Рассказываем о том, что вас будет ждать, и, конечно же, не забываем радовать вас сюрпризами. А сегодня ребята принесли нам пригласительные в цирк «Золото Африки». Вот такие вот красивые. Напомню, нас можно прямо сейчас посмотреть через нашу прямую трансляцию. Вот в руках у меня это пригласительный. Один мы уже разыграли. Алексей Счастливый с сынком пойдет уже на представление 100%. И кто-то еще получит возможность выиграть такой же пригласительный на два лица. Но это пока чуть-чуть попозже, потому что все-таки хочется, конечно же, узнать о структуре представления и того, как организуется вообще само цирковое представление. Потому что я знаю, что цирк приедет, вот как я уже сказал, с 11 июля будет представление у нас в Орске, а вы уже здесь, и я так понимаю, не только вы.
2: В данный момент наши гастроли проходят в городе Ульяновске. Соответственно, в воскресенье заканчивается представление. И так как штат огромный сотрудников, которые отвечают все по своей компетенции, у каждого, ну, каждый человек ответственен за какой-то момент в работе. И они так постараются сделать, что уже в четверг-пятницу будет купол здесь стоять у Яшмы. Это первое. Второе. Вы знаете, у каждой программы есть своя уникальность. Я еще раз повторюсь, каждый номер по-своему уникален. Но у нас есть такой номер «Эксклюзив», который единственный в России. Не хотел я за него говорить, но вы меня выманили.
1: Какой ночи, нам же тоже интересно. Да, да. Без подробностей, просто вот концепция.
2: А концепция какая? Это перелет мотоцикла через полицейский автомобиль. Это все делается на арене под куполом. А это, конечно, будет восторг, феерия. Ну, а остальное надо посмотреть.
1: Конечно, 100%. Но насыщенная программа, напомню, будет ожидать каждого, кто приедет в гости к нам или просто житель города Орска с 11 июля по 2 августа «Золото Африки». Цирк у нас в студии, его организаторы и пригласительные тоже у нас в студии. И прямо сейчас номер 21137. Собственно, набирайте. Есть у нас еще один вопрос про цирк. И не только. Самое главное, к нам дозвониться и правильно ответить на него. Ну, а я напомню, прямая трансляция, друзья, открывайте, смотрите, пригласительный всем покажу, а вот достанется он только кому-то одному, кто уже дозванивается к нам по номеру телефона 21 103 и 7. Я напомню, что гастроли цирка «Золото Африки» пройдет с 11 июля по 2 августа, и давайте знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут?
3: Владимир.
1: Очень приятно. Владимир, как настроение твое сегодня? Владимир, расскажи нам.
3: Да, отличное настроение.
1: Прекрасно. Если ты у нас получишь возможности, заберешь пригласительный, с кем пойдешь?
3: С доченькой.
1: Замечательно. Как зовут ее? Сколько годиков?
3: Екатерина, 4 годика будет.
1: Замечательно. Я думаю, Катенька будет очень рада, если папа сегодня заберет у нас пригласительный на два лица. Но нужно все-таки еще на вопрос ответить. Если ты готов, начнем.
3: Давайте, давайте, конечно, готов.
1: Замечательно.
2: Итак, Владимир, послушайте вопрос. Как называется флаер-купон, который раздают в детских учреждениях? И непосредственно с этим купоном детки могут пройти до 5 лет включительно бесплатно. Три варианта ответа. Первый – братский сертификат. Второй вариант – дружеский сертификат. И третий – семейный сертификат.
1: Твой ответ?
3: Думаю, семейный.
2: Все правильно.
1: Конечно же, семейный, как иначе.
2: Ура!
1: Замечательно.
3: Очень рада.
1: Мы тоже очень рады. Но смотри, вот в первую очередь тебя хотим, конечно же, пожеланий твоих радостных, тем, кто вот сегодня нас не выиграл, чтобы они обязательно все равно сходили.
2: Поздравляем.
3: Передаю. Поздравляю, спасибо. Спасибо, что приезжаете к нам, радуете такими замечательными выступлениями. Будем как бы рады посетить ваш цирк и всем рекомендуем сходить на такое замечательное
2: представление. Спасибо.
1: Ну и для родных и близких, и для доченьки тоже что-нибудь давай скажем.
3: Екатерина, мы выиграли билет, пойдем в цирк, ура!
1: Ура, ура, отлично! От нас прям вообще личный привет дочурке. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой чест выигранный, пригласительный на два лица. Ну а мы, конечно же, всех и каждого сейчас будем приглашать на представление.
2: Уважаемые друзья, хочу в первую очередь от лица коллектива всех пригласить на нашу уникальную, шикарную шоу-программу. Она действительно уникальная, так как огромный штат сотрудников, много артистов, много красивых животных ухоженных. А наши гастроли, повторюсь, вернее даже напомню, пройдут с 11 июля по 2 августа. Вот так мы выбрали гастроли в вашем прекрасном городе Орске. А представления пройдут в 18.00. Следите за информацией на нашем официальном сайте циркзолотоафрики.ру. Конечно, запасайтесь терпение, потому что эмоции, буря аплодисментов вам мы гарантируем. И от лица коллектива хочу всех пригласить. Да, еще многие спрашивают, когда касса начнет работу. С 7 июля у торгового центра «Яшма», где и пройдут наши уникальные гастроли. А мы все вас ждем.
1: Здорово, друзья, так что яркие эмоции гарантированы нам этим летом. Обязательно посетите представление цирка «Золото Африки». Сегодня со мной в эфирной студии были организаторы представления цирка Роман Иванов и Герасимов Анатолий. Вам огромное спасибо, что были с нами. Самое главное, спасибо за пригласительные, которые вы принесли, а мы разыграли. Да, друзья, внимательно, вот можно посмотреть сейчас ко мне в руки. Они у меня находятся, мы их никуда не денем. Свои победители их получат обязательно. Обязательно. Ну и, конечно же, вы тоже посетите представление, уверен, будет очень-очень интересно. Вам большое спасибо, до новых встреч и таких
2: радиохит.
1: Ярких эмоций. Пожалуйста, и до новых встреч, пока-пока.
4: В твоем ритме. Смотри.

0: Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Плюс 22 градуса в данный момент в Орске. Сегодня вечером ожидается плюс 20. Будет облачно. В Ясном сейчас плюс 23 градуса. Вечером будет плюс 20. Облачно. Также в Кондыке и Медногорске плюс 24 сейчас. Вечером будет плюс 23. В Оренбурге плюс 25. Вечером будет плюс 22 градуса. Возможен дождь. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Уралия 16 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. С 7 по 11 июля Домбаровский район примет финал 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» Оренбуржья, где определят сильнейшие команды региона. Ожидается около 1200 участников. «Золотой колос» Оренбуржья проходит раз в два года и включает традиционные сельские виды спорта. В программе гирьевой спорт, самбо, армрестлинг. Лапта, настольный теннис, гандбол, троеборье дееров, механизаторов, косарей, соревнования семейных команд. Победит команда с наибольшим количеством очков. Суд Адамовского района прекратил административное дело против местного жителя, обвиняемого в ДТП, где двое получили травмы. При разбирательстве выяснилось, что полицейские допустили грубые ошибки, неправильно оформленные документы, нет видеозаписи замеров, понятые не присутствовали, а участников аварии опрашивали без разъяснения прав. Суд признал доказательства недопустимыми и прекратил дело за отсутствием состава правонарушений. Решение пока не вступило в силу. Школьные товары выгоднее покупать по акциям в течение всего лета. Об этом рассказал финансовый эксперт Андрей Бархота. Он посоветовал родителям не брать все одним набором, а заранее составить список и покупать одежду, канцелярию и тетради в разное время, сравнивая цены. Одежду лучше приобрести раньше, поскольку она дорожает быстрее. При этом очень важно уточнить у школы требования к тетрадям и другим принадлежностям, чтобы не потратить деньги на лишнее. Недостающие мелкие вещи можно докупить уже в сентябре. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Поднимаем руки выше и, конечно же, тянемся, друзья, тянемся к солнцу, а как иначе, даже если оно там не сильно подмигивает, все равно лето не зря у нас тут наступило, а мы же хотим как можно больше солнечного настроения, улыбок и, конечно же, тепла. А все это здесь транслируем в эфир на студии «Смотри радио» и, конечно же, тоже подключайся через наш портал, ну и, конечно же, делай громче.
2: Чувствуй глубже, смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

свое яркое, невероятное небо открывает перед нами Ренойер. И, конечно же, вы вместе с нами тоже можете сделать так, чтобы все тучи в вашем личном четверге разошлись в сторонку. Разгоняем их лучшей музыкой здесь, в эфире, чтобы вы точно наслаждались летом. И, конечно же, поможет нам лучше музыка. И в преддверии открытия вечера, который у нас уже состоится совсем скоро, мы готовы вместе с вами реализовывать то, о чем вы мечтали на протяжении всего рабочего дня. Этими, кстати, мыслями можно с нами поделиться на портале smotri.radio. А у нас впереди будет Kangs, Тали Мартин и Алок уже далее.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Друзья, эти самые облака мы направляем только для того, чтобы вы ими наслаждались и находили в них что-то особенное, как и, собственно, во всей музыке, которая звучит здесь в эфире «Смотри радио». Но особенным в этом день еще делаете, собственно, и вы, да-да-да. И чем больше вы проявляете эмоций, тем продуктивнее и интереснее будет проходить и грядущий вечер. Давайте-ка заглянем на наш портал «Смотри.радио» и посмотрим, чем вы там уже поделились. Я передаю привет Орску. Макс, привет тебе и хорошего настроения всем. От Марины сообщение прилетело, за что спасибо. Также большой привет всем передает Юлия. И за это ей тоже огромное-огромное спасибо. Ваши же пожелания и, конечно же, эмоции оставляйте на портале смотри.радио. Делайте, конечно же, громче. Лучше музыка сделает этот четверг еще ярче. Чувствуй глубже. Смотри.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: Урале 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На 71-м году жизни ушел из жизни Владимир Иванович Классен. Владимир Иванович был известным в городе предпринимателем, многие годы посвятившим ремонту и обслуживанию холодильного и торгового оборудования. Его профессионализм, ответственность и преданность своему делу заслужило уважение коллег, партнеров и клиентов. Прощание состоится 4 июля в Кафедральном соборе Георгия Победоносца на площади Васнецова с 11 до 12. Центральный окружной военный суд признал жителя Оренбурга виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Он оштрафован на 400 тысяч рублей и лишен права администрировать электронные сети на 3 года. Приговор вступил в силу. ОФСБ России по Оренбургской области выявило, что мужчина разместил в Телеграм призывы к терроризму и экстремизму. Следственный отдел ОФСБ возбудил дело по статьям 205.2 и 280 УК РФ. В Москве из-за жаркой погоды продолжают бесплатно раздавать питьевую воду пассажирам городского транспорта. Об этом сообщили в столичном департаменте. Сегодня планируют выдать около 3200 бутылок и стаканчиков воды. Получить ее можно на нескольких станциях метро, крупных вокзалах и некоторых станциях МЦД. Воду также раздают на причалах регулярного речного транспорта, в электросудах, на автовокзалах, экспресс-автобусах, аэроэкспресса. На Ленинградском вокзале работают станции, где воду можно набрать в свою тару. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Добро пожаловать, друзья, вечер этого четверга, 17 часов и 5 минут наших студийных. Всех, кто отработал, поздравляем, всем остальным. Давайте еще немножечко потрудимся и уже перейдем к самому приятному, к вечеру, который, я уверен, будет насыщенным для каждого, кто, собственно, желает его таким сделать. Не прилетнитесь, вы не сильно там и устали. Давайте вместе с нами набираться энергии и получать от вечера все возможное. Ну и, конечно же, вы точно получите лучшую музыку здесь, в эфире «Смотри, радио».
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот четверг, 2 июля, отмечаем Всемирный день собаки. Да-да-да, своих четвероногих друзей поздравьте. Также праздник трезвенников-язвенников, день сюрпризов, день реки Лины, Всемирный день НЛО, день уфолога, также день дирижабля сегодня, день малинового чизкейка и, конечно же, Международный день спортивного журналиста. Также поздравляем сегодня именинников у Варлама, Иоанна и Инна, также Марии сегодня именины. Ну а что будете отмечать вы, рассказывайте нам через портал smotri.radio.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином, причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07, категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total K» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Добро пожаловать всем, кто проголодался. Да-да-да, каждый будний день по вечерам мы тут вкусности раздаем в эфире вместе с нашим вкусным партнером. И, конечно же, не забываем о том, что узнаем что-то новое и классное о нашем любимом городе Орске. С нами Хлебзавод 7, город Новотроицк. И, конечно же, вам советую быстрее набрать номер 21-103-7, чтобы попасть в эфирную студию и вместе с нами поиграть и получить себе вкусный бонус этим вечером. Мы же уже знакомимся с теми, кто к нам дозванивается. Так, кто на связи? Привет, привет.
2: Здрасте, здрасте.
1: Как зовут?
2: Ирина.
1: Еще раз, чуть громче.
2: Ирина.
1: Ирина, очень приятно. Как этот четверг проводишь? Не промокла?
2: Это дождь был.
1: Да? Тоже не заметила?
2: Нет.
1: Вот мне тоже говорят, все дождь был, все дождь. А я не заметила, потому что у нас солнечно в эфире. Ну давай добавим тепла еще и выиграем вкусный бокс от нас.
2: Удовольствие.
1: Здорово. Итак, вопрос такой. Что мог купить арчанин к концу 1991 года на 80 рублей? Итак, первый вариант ответа. Буханку хлеба. Второй вариант ответа. Импортные сигареты. И третий вариант ответа – это джинсы.
2: На 80 рублей?
1: Угу.
2: Так. Какой год? 1991?
1: Да. Как ты считаешь? Какой будет верный ответ?
2: Так, буханку хлеба. И все, что там? Буханку хлеба, импортные сигареты.
1: И джинсы.
2: И джинсы?
1: Да, что выбираешь?
2: Да, блин, 80 рублей, это в 91 году вроде было много.
1: Вроде бы, да. Ирина, какой ответ вот тогда?
2: Так, ну, я думаю, что, наверное... Блин, а что дороже, импортные сигареты или джинсы?
1: Надо отвечать, Ирин, хватит у меня спрашивать, я у тебя спрашиваю.
2: Я думала, что, наверное, импортные сигареты.
1: Ответ верный, но мы сразу же говорим, конечно же, курение вредит вашему здоровью, а в 91-м году сигареты подорожали с 30 до 80 рублей, как раз вот к концу 91-го года. И ответ верный, значит, ты получаешь вкусный бокс. А мы еще раз напоминаем, что курение вредит вашему здоровью, радиохит вообще против этого всего дела. Ну и, конечно же, от тебя тоже ждем пожелания. Желаний.
2: Я хочу передать привет всему Орску. Хорошего дня. Завтра пятница. Крепитесь. Остался один денек рабочий. И потом пойдем отдыхать.
1: Прекрасно. Здорово. Тебе тоже спасибо. На линии оставайся. Расскажу, как заберешь свой подарок. А узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Мы же продолжим делать историю этого дня еще ярче с помощью музыки.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит

0: нужен бетон? Запиши телефон 324-824-324-824. ООО «Афина».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья – это теплое чувство, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Отдельный привет всем тем, кто очень ждал вечер этого четверга. Питер Гелдернблум и его Waiting For только что. Так для чего вы ждали вечер? Вот самый главный вопрос, который вы должны задать себе сегодня. Ну и, конечно же, если есть уже ответ на это, поделитесь с нами. Какие планы, куда хотите отправиться и, самое главное, кого хотите увидеть. Об этом здесь в эфире рассказываем на нашем портале smotri.radio и, конечно же, делаем громче. Чтобы точно сегодня вы все успели, давайте активно проживем этот вечерок под ритмы от Токи Хотел, Джонни и Холли Флейм впереди.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Він всюду моніторив і зайшов в яблучний спас. Техніки здесь разные море і доступно все для нас.
1: Яблучний спас. Магазини оригінальної техніки Apple. Орск, проспект Леніна, 140. Орск, Краматорська, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 20, ночью будет плюс 18, завтра днем плюс 23 градуса, в Ясном плюс 22, ночью будет плюс 15, завтра днем плюс 23. В Ковандыке и Медногорске в эту минуту плюс 23, ночью будет плюс 14, завтра днем плюс 25 градусов. В Оренбурге за окном сейчас плюс 24, ночью будет плюс 15 градусов и завтра днем плюс 26. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.
4: Реклама.
1: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: чтобы вместе с вами этот вечер сделать горячей, а еще вкуснее уже, вот смотрите, а жующий, да, в эфире прям вот, прям,
1: я
0: что
1: тетрис
0: там
1: ем.
0: У тебя?
1: Тетрис ем.
0: Тетрис ешь?
1: А смотрите, облизывается.
0: Конечно.
1: Сам говорит, не хочу, не давай мне.
0: Потому что я сейчас отработаю и захочу.
1: А я не дам уже.
0: Ах, конечно, а кто тебя спрашивать будет?
1: Ну все.
0: Смотрите, уже. Вот смотрите, как
1: это
0: жадина-говядина все доедает, угу. Ну вот просто как бы.
1: Ну, в общем, куда? Будет вкусно.
0: Да, по сути вкусно будет.
1: Как говорится, не как-то.
0: Да,
1: когда
0: да,
1: я
0: да.
1: ем, я глухонем,
0: да. Да, но не знаю.
1: А когда я кушаю, говорю и слушаю.
0: Вот. Mm-hmm. Ну, слушай тогда.
1: Давайте, слушайте
0: работай
1: радио,
0: сегодня.
1: Друзья, и смотрите.
0: Наслаждайтесь моментом. Жень Куликов сейчас дожует, к вам ворвется здесь в эфир, так что не стесняйтесь ему писать, рассказывать, как проходит ваш вечер. С вами же весь день был я, Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока-пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске ищут подрядчика для текущего ремонта кровли школы номер 52 за 1 миллион 889 тысяч рублей. Подрядчик должен использовать свои материалы, убрать и вывести мусор. Гарантия 36 месяцев. Ремонт нужно завершить за 30 рабочих дней. Оплата после приемки по актам. Заявки принимают до 9 июля. Победителя определяет 10 июля. Финансирование, субсидии, внебюджетные средства. В парке 50-летия СССР в Оренбурге отметили День ветеранов боевых действий. Участники возложили цветы к мемориалу и посетили концерт. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Кулагин, депутаты-представители «Единой России», ветераны родных погибших и горожане. Боец СВО Аким Коваль поблагодарил ветеранов и передал письма от Ассоциации ветеранов общественным организациям. Депутаты Елена Афанасова и Елена Иванова вручили награды. В Оренбургской области живут более 43 тысяч ветеранов. Право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. Об этом сообщили в социальном фонде. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя в 56, а с пятью и более в 50 лет. Право на досрочную пенсию также есть у педагогов, медиков и творческих работников. Для них пенсия назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога пенсионных баллов. Учителям необходимо отработать минимум 25 лет, а врачам 25 или 30, в зависимости от местности. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: Как

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот меня всегда спрашивают, а ты чё такой веселый, Куликов? А почему бы и нет? Понимаете, каждый вечер практически прихожу к вам сюда вас радовать. Да, будем смотреть и слушать радио вместе. Ну что, начнем, друзья? Погнали! Let's go!
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников. На 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Может,

0: Это музыка, да, такая качающая, друзья. Здесь на Смотри Радио, Жень Куликов, и будем до 23.00 здесь заряжаться и, конечно же, смотреть и слушать радио. А, кстати, заходите в наши мессенджеры, да, это Telegram, Макс, я, значит, что туда выложил. Выложил, значит, такую красоту, которую сам сфотографировал, да, в общем, и там написал. Продолжи фразу. Вот в детстве я любил или любила лето за... И вот за что? Вот я за каникулы, потому что там надо было 92 дня отдыхать. А вы за что? Пишите на наши координаты.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от «Бастон». Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.

0: Компания «Окна Фаворит». Город Орск. Проспект Мира, 16. Телефон 35 00 00. Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Да, прилетели сообщения. Юля написала: мой любимый радиоведущий в эфире. А это она давно писала. Макс, говорит, у тебя всегда яркие и интересные эфиры. Так давайте, как будто я Макс Мачал. Мой любимый радиоведущий в эфире, Макс Мачал, друзья. Ну ладно. В общем, Макс, тебе отдельный привет от Юли. Она говорит, у тебя самые яркие и интересные эфиры. А какой завораживающий тембр голоса. Мед для ушей, самый классный ведущий. Это вот сейчас я не завидую, нет. В общем, Александр написал: подскажите, игра «Грабеж» больше не планируется на радио? Спасибо за ответ. Пока нет. В общем, люблю свою булочку сладкую. В ясном опять дождь. Лето не будет, что ли? А почему, если дождь, то лета нету? Почему? Хороший дождик, он тепленький такой. Вообще хорошо, мне нравится такая погода. Не вот эта жара, идешь, когда выходишь, тапки прилипают к этому, к асфальту. И думаешь, это что? Это ад. В общем, поэтому давайте мы еще вспомним эту погоду, я вам говорю. Ну а пока смотрим и, конечно же, слушаем радио. Сделай громче.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
5: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 18. Дожди в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью будет плюс 19. И тоже будут дожди. В Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15. Ну а в Кумтыке, Медногорске плюс 22, ночью будет плюс 15. Ну и тоже дожди. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
7: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
10: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На 71-м году жизни ушел из жизни Владимир Иванович Классен. Владимир Иванович был известным в городе предпринимателем, многие годы посвятившим ремонту и обслуживанию холодильного и торгового оборудования. Его профессионализм, ответственность и преданность своему делу заслужило уважение коллег, партнеров и клиентов. Прощание состоится 4 июля в Кафедральном соборе Георгия Победоносца на площади Васнецова с 11 до 12. Центральный окружной военный суд признал жителя Оренбурга виновным в публичных призывах к терроризму и экстремизму. Он оштрафован на 400 тысяч рублей и лишен права администрировать электронные сети на 3 года. Приговор вступил в силу. ФСБ России по Оренбургской области выявило, что мужчина разместил в Телеграм призывы к терроризму и экстремизму. Следственный отдел ФСБ возбудил дело по статьям 205.2 и 280 УК РФ. В Москве из-за жаркой погоды продолжают бесплатно раздавать питьевую воду пассажирам городского транспорта. Об этом сообщили в столичном департаменте. Сегодня планируют выдать около 3200 бутылок и стаканчиков воды. Получить ее можно на нескольких станциях метро, крупных вокзалах и некоторых станциях МЦД. Воду также раздают на причалах регулярного речного транспорта, в электросудах, на автовокзалах, экспресс-автобусах, аэроэкспресса. На Ленинградском вокзале работают станции, где воду можно набрать в свою тару. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я продаю квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
5: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, представляете, самые быстрые мячи в мире могут достигать впечатляющих скоростей. Например, рекорд скорости для теннисного мяча около 263 км в час. Мы тоже не ставим на месте, продолжаем и набираем скорость, друзья.
2: Смотри.
0: Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек Dived Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Португал The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских

ценам. Современный фондеталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма Мия! Невероятная акция! За котлами в Газовик. Орск, Краматорская.

0: котлами в газовик.
1: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте «Милый дом».

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 3 июля уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Итак, завтра мысли ваши будут возвышены, планы далеко идущие. Постарайтесь не предать забвению ни тех, ни других, ибо они представляют собой немалую ценность.
2: Телец.
1: Завтра вам придется отстаивать свое мнение. Хорошо, если еще без применения физической силы, леща, да? Позаботьтесь о наличии веских аргументов.
2: Близнецы.
1: Завтра события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему. Сможете, наконец, как бы перестать о них заботиться.
2: Рак.
1: Раки, учтите в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. Завтрашний день может оказаться весьма урожайным на такие.
2: Лев.
1: Завтрашний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Там, не знаю, можете попробовать очередной сорт чая, например.
2: Дева.
1: Завтра полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства, как свои, так и чужие.
2: Весы.
1: Завтра для продуктивной работы вам потребуется благородная идея о мире во всем мире, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
2: Скорпион.
1: Итак, завтра вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам. Во-первых, все не так уж и плохо. Во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут. Это жестоко по отношению к бедному животному, да.
2: Стрелец.
1: Прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он принесет вас не туда, куда вам хотелось бы попасть.
2: Козерог.
1: Козероги, направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей, и все будет классно.
2: Водолей.
1: Если вам удастся завтра найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот, воспользуйтесь им. Завтра домом заниматься бесполезно.
2: Рыбы.
1: Завтрашний день может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты, маленький, скромный. Гороскоп был составлен сайтом ignew.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть, что правильно радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
4: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
5: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
6: Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
7: Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это группа «Тату» с композицией «Нас не догонят». По воспоминаниям участниц, это была самая трудная запись в их карьере. На работу ушло около 120 студийных часов, а сведение заняло целую неделю, друзья. И также Волкова сорвала там голос. Вот так вот, а.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейды. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8-800-303-5537.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: На Урале 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске ищут подрядчика для текущего ремонта кровли школы номер 52 за 1 миллион 889 тысяч рублей. Подрядчик должен использовать свои материалы, убрать и вывести мусор. Гарантия 36 месяцев. Ремонт нужно завершить за 30 рабочих дней. Оплата после приемки по актам. Заявки принимают до 9 июля. Победителя определяет 10 июля. Финансирование, субсидии, внебюджетные средства. В парке 50-летия СССР в Оренбурге отметили День ветеранов боевых действий. Участники возложили цветы к мемориалу и посетили концерт. В церемонии участвовали вице-губернатор Дмитрий Кулагин, депутаты-представители «Единой России», ветераны родных погибших и горожане. Боец СВО Аким Коваль поблагодарил ветеранов и передал письма от Ассоциации ветеранов общественным организациям. Депутаты Елена Афанасова и Елена Иванова вручили награды. В Оренбургской области живут более 43 тысяч ветеранов. Право на досрочную пенсию имеют многодетные матери, жители Крайнего Севера, педагоги, медики и творческие работники. Об этом сообщили в социальном фонде. Женщины с тремя детьми могут выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя в 56, а с пятью и более в 50 лет. Право на досрочную пенсию также есть у педагогов, медиков и творческих работников. Для них пенсия назначается через 5 лет после наработки необходимого стажа и накопления минимального порога пенсионных баллов. Учителям необходимо отработать минимум 25 лет, а врачам 25 или 30, в зависимости от местности. Далее информация о курсе валют. Доллар 78 рублей 27 копеек, 100 тенге 16 рублей 11 копеек, юань 11 рублей 49 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Куликов на Радио Хит.
1: И, как всегда, интересный факт. Хомяки могут пробежать 8 миль на катушке за ночь. А вот так же мы тоже давайте вот с таким же драйвом и весельем продолжаем и заходим в новый час. 20.05, местная студийная. Смотрим радио и слушаем все вместе.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе? Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радиохит «Блиц-заправка». Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток». Едем!

0: Макс,
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну, знаете, это про нашу сейчас погоду, да? Накину худи. Уже вот такое вот лето, да? И вот поэтому я как бы написал в нашем телеграм-канале, в Максе, ВКонтакте. Что я написал, а? Вот кто знает, кто ответит, а? В общем, я написал такую штуку. Продолжите фразу. В детстве я любила лето за... Ну, не за дожди уже точно, а вот за крутое препровождение с друзьями нам написали. А кто-то написал нам за каникулы. Вот, в общем, вот как-то так вот. Но любили за каникулы, конечно, больше всех. Ну, и вообще, знаете, кто больше всего знает про лето? Вот знаете? А вот отпетые мошенники сейчас и расскажут, какое на самом деле должно быть лето.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: смотрите, вот и у Сергея Лазарева с Полиной Гагариной не получилось, да, вот это вот хэппи-энда. И у Анны Асти с Димой Биланой там тоже все в эпилоге останется. В общем, как-то так, что-то вот грусть, тоска и печаль. Давайте-ка наоборот, своих любимых там поддержите, возьмите их, обнимите, ну и скажите, ну хватит дуться, да. И тогда все будет хорошо, наверное. Ну еще что хотелось бы вам сказать, друзья, вот они, сообщения ваши прилетели. Я вот летом обязательно, любил, говорит, в детстве лето за то, что всегда ездил бабушке, кушал жареную картошку и, конечно же, с дедом ездили на рыбалку, написал Виктор. Ой, это действительно классно. Ой, мой дед, знаете, мы с ним поедем на рыбалку, он вот эти вот, нельзя так говорить, да, вот это вот как паук сеть поставит и все, и спать ляжет, а жизнь сидит, сов боится. Вот как-то так, друзья, это были 90-е, но я выжил.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра 15 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов. Ночью будет тоже плюс 18. В Оренбурге сейчас плюс 21. Ночью будет плюс 19. В Ясном сейчас плюс 20. Ночью будет 15. А в Кумыке, Медногорске сейчас плюс 20. Ночью будет плюс 15. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру. А также будут дожди, дожди, дожди.
1: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, интересный факт. Кошки могут таить обиду до 5 лет. Если вы случайно наступили на хвост, накричите или как-то напугаете кота, он запомнит это надолго и будет вас игнорировать или мстить. Поэтому не надо на них кричать. И на нас тоже не надо кричать, а то музыку не поставим хорошую, да.
2: Смотри, смотри.
0: Радио. Can't be sleeping. Keep
1: on waking. Да, друзья, давайте разбавим этот вечер хорошими сообщениями. Давайте музыку заказывайте. Это «Смотри радио». Погнали! Кэлвин Харрис и Джон Ньюман.

0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: Вот они, ваши сообщения прилетают на Смотри Радио. Поздравляем нашу любимую супругу и маму Маринину Юлию Андреевну с днем рождения! Мы тебя очень сильно любим. Вот так вот. Вас тоже мы поздравляем с днем рождения. Желаем всего самого наилучшего. Будьте здоровы, будьте счастливы. А дальше Максим.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри Радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 3 июля, уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Итак, овны, что вас ждет? Завтра мысли ваши будут возвышены, а планы далеко идущими. Постарайтесь не предать забвению ни тех, ни других, ибо они не представляют собой немалую как бы ценность. Вот так.
2: Телец.
1: Итак, тельцы, завтра вам придется отстаивать свое мнение. Хорошо еще, если без применения физической силы, а то леща как дадите. Позаботьтесь о наличии веских аргументов.
2: Близнецы.
1: Завтра события могут выйти из-под вашего контроля. Впрочем, это и к лучшему. Сможете, наконец, перестать о них заботиться.
2: Рак.
1: Итак, учтите, в своих планах возможность возникновения непредвиденных обстоятельств. А завтрашний день может оказаться весьма урожайным на такие.
2: Лев.
1: Итак, завтрашний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Ну, можете попробовать очередной сорт чая, например.
2: Дева.
1: Ну, завтра полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства, как свои, так и чужие.
2: Весы.
1: Завтра для продуктивной работы вам потребуется благородная идея. Вот, допустим, о мире всем мире, да, например. Если таковая вами овладеет, можете не сомневаться, вы создадите нечто вечное.
2: Скорпион.
1: Завтра вы будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно по двум причинам. Ну, во-первых, все как бы не так, что и плохо, да? Но, во-вторых, слоны в наших широтах очень мерзнут. Это жестоко по отношению к бедному животному, да.
2: Стрелец.
1: Итак, прежде чем разворачивать парус, проверьте направление и силу ветра. Возможно, он принесет вас не туда, куда вам хотелось бы попасть.
2: Козерог.
1: Направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей. Все будет хорошо.
2: Водолей.
1: Итак, если вам удастся завтра найти достойный предлог для того, чтобы отказаться от домашних хлопот, воспользуйтесь им. Завтра домом заниматься вообще бесполезно.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбки. Эй, буль-буль. День может стать воплощением вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты. Ну, вообще скромный. Маленькой-маленькой. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com. Ну, а мы продолжаем слушать и смотреть радио, друзья.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск, Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
7: Телефон рекламной службы 25.

Вот такой крутой вечер, друзья. У нас сегодня даже именинников много, да? Вот мы сначала поздравили кого? А вот мы поздравили Юлию Андреевну. А теперь мы поздравляем Татарина. Да, Татарина поздравляет вот Вася. А потом белорус и еще кто-то. Вот, вы там смотрите. Там, мы, говорит, сейчас отмечаем. Вы там смотрите аккуратно, а то у понедельник дойдет до Лукашенко, да? Вот как-то так вот. Вот, друзья, ну а мы с вами будем дальше сейчас слушать и смотреть радио. И вот заказала здесь... Кто там? Иришка. Иришка заказала. Иришка заказала. Холидей Боя можно, говорит? Конечно. Ты не хотела. Вот.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, ночью будет тоже плюс 18, утром плюс 17. В Оренбурге сейчас плюс 22, вот, а ночью будет плюс 19, представляете? А вот утром будет плюс 21. В Ясном сейчас, друзья, в Кундыке и Медногорске плюс 17, да, ночью будет плюс 12, утром плюс 18. Информацию предоставил сайт погода.орг.
0: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
6: Зажечь огни земли.

0: смотрите, вы, мужики, виноваты в большинстве случаев, да? Так, да ты экспонат на мой, ты красавица, ты красивая, ты-ты-ты. А не потом вот так вот, раз, и вот такая, я экспонат. А вот он Паша, я экспонат, ничего делать не буду. Ну, вообще-то, ладно, не такие все девчонки, да? Есть и другие, да? Но это была Мия Бойко, друзья. А дальше, ой, старенькая композиция вам понравится.
1: Саундтрек твоей жизни. Чем громче, тем веселее.
2: Hey, yo, Jace.
3: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: big fat butt.
1: Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle.
2: Смотри радио. На Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, по-прежнему здесь Женя Куликов, такой веселый, ха-ха-ха, такой, вы знаете, диджей, да, а вот и я. Ну что ж, мы дальше будем продолжать слушать и смотреть радио, друзья. Хорошей музыки не бывает мало, поэтому вы здесь, вы со мной, ха-ха-ха-ха.
2: Смотри.

Ну, а следующую композицию заказала нам Вероника. Говорит, поставьте руки вверх, пожалуйста, вот какую-нибудь старенькую. Давайте прямо сейчас будем здесь смотреть и слушать радио. И подпевать, конечно, все вместе, друзья. Женя Куликов здесь, погнали!

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим. Выбирай 20 лучших треков вместе с нами. На портале smotri.radio в разделе Hit Music Chart. Прямо сейчас это можешь сделать. Мы же вспомним пока тройку лучших на прошлой неделе. На третьем месте были Алок, Халид и трек Dived Into Me. Строчку занимали Алок, Зева, Portugal The Man и Dive Into The Ocean. Ну а лидерами нашего хит-парада были Алок снова и Elenium с треком To The Moon.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Надуваем, отдыхаем. В Мегарай большой выбор надувных матрасов, бассейнов, кругов, жилетов, нарукавников и товаров для водного развлечения. Мегарай. Товары для летнего отдыха выгодно покупай.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

0: хит на все времена.
1: Сегодня это группа «Рефлекс» с композицией «Нон-стоп». Да, друзья, представляете, это был первый танцевальный эксперимент. До этого как бы группа в основном исполняла медленные композиции, а тут вот продюсер говорит: «Надо вот так, погнали». А давайте слушать.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

позитива здесь очень много, друзья. И, конечно, такая энергичная музыка, она не даст нам спать, да, как бы вы ни хотели. Потому что это «Смотри радио». И, конечно, вот они, сообщения прилетели. Сейчас зачитаю все. Обязательно люблю свою сладкую Иночку. Опять в ясное улетает. Да, это уже было. И вот еще, знаете, смотрите. Женя, шикарно танцуешь. Опять это было. Опять три раза одно и то же сообщение написали. Ну, спасибо. Четыре даже. Спасибо огромное. Также огромный привет всему Оренбуржью. Написала нам Наталья. Желает всем здоровья, счастья. И уже скорее бы, говорит, солнышко и жара. Не надо жару, не надо. Ну, хорошая же погода. Давайте вот, как вот еще чуть-чуть. Еще недельку, и пусть потом будет жара. А мы смотрим радио.

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Мы поговорим немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 18 градусов, ночью будет плюс 17, утром плюс 20, возможны осадки. В Оренбурге сейчас плюс 21, ночью будет плюс 19, утром плюс 20. Солнечно, о, повезло им. Значит, Кундыке, Медногорске плюс 15, ночью будет плюс 11, утром плюс 18. Ну и, конечно же, в Ясном то же самое. Плюс 15, ночью плюс 11, утром плюс 18. Вот как-то так, мои хорошие. А информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, Оптовая база.
7: Метеохит.

0: Смотри радио.
1: Ну что ж, друзья, буду с вами прощаться. Вот да, на такой позитивной ноте. Хорошая музыка. Это Данзел, Pump It Up, да. Классная песня. Мне нравится. Вот это мое, да, вот это вот детство. Да, все, всем говорю, споки-ноки, обе щеки. Пока-пока, счастливо.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: рекламы.
1: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.
7: Ты живешь будто небудь.

0: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25.

Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Color 2 литра и Black 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: Каждый.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Смотри радио.
1: Настало время для загара.

0: Вы слушаете радиоканал ХИТ. Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов. Это радио.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.